Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже всака, черно-бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.